0: количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: С помощью мощнейшего просыпайзера, друзья, вышли из состояния сна и здорово. Юбилейный сезон шоу «Пуш» наполнен, как и всегда, общением, подарками, улыбками и радостью.
2: Ну, кстати, по поводу общения ты тоже не забывай, пожалуйста. Я тебя так прошу, умоляю, настаиваю. Давайте почитаем ваше сообщение.
1: Как будто я, знаешь, сейчас заслонил грудью монитор или другим местом, и не дают тебе на него посмотреть.
2: Кто тебя знает?
1: Заглядывай, Ильичка, рассказывай.
2: Яна написала: сегодня у моего сына Кирилла день рождения. Ему исполняется 11 лет. Больших ему успехов в спорте и учебе. Давайте поздравим Кирилла.
1: Кирилл, с днем рождения! Ура!
2: Я в детстве, когда была маленькая, когда мне было лет, наверное, до 10-12, я говорила, когда у меня будет сын, я назову его Кирилл.
1: Ну, а у тебя не надо уже есть.
2: Ну, это в честь Кирилла из Иванушек Интернешнл.
1: У Яны уже есть Кирилл, поэтому считай, наш сын. У нас же семья такая эфирная, дружная. Вот и появился сразу 11-летний взрослый парень.
2: Ну, а то, что мы общаемся, друзья, с помощью мессенджеров, это абсолютная правда. Макс, Телеграм, 8-983-510-107. Желающие могут писать смски.
1: СМСки я вот, я держу смартфон.
2: Мы любим аудиопослания в том числе, поэтому...
1: Проверяю.
2: Артем ждет себя.
1: Никто не
2: человек,
1: пишет.
2: Человек, отвечающий за смски, у нас это Артем. Он почему себя контролирует.
1: Почему все и все пишут Юле в Макс и Телеграм? Напишите.
2: Напишите Артему смски.
1: Не расстраивайте Артема Владимировича.
2: Да, тоже сейчас как заплачет. Ну, а вообще у нас для вас есть тема для обсуждения. Совсем скоро мы ее презентуем в эфире. Поэтому будьте вместе с нами, поднимайте себе настроение. Пусть сегодня все у вас получится, ничего не ломается.
1: Так и будет. Приветствуем вас 3 сентября в четверг. И напоминаем о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
2: И бархатный сезон в «Гемотесте» в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Вы

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7 часов и 9 минут в Новосибирске, друзья, подходите поближе, пуш в эфире. Ну, во-первых, смс-ки читаю. Мне прислали, Юль.
2: Так.
1: Доброе утро, Артём. Далее. Артём, доброе утро, отличного дня. Юли, привет. Тебе привет.
2: Вы сейчас задаетесь вопросом, почему, да, вот обращение только к Артёму и почему Артём смс-ки читает.
1: Потому что я грустил, как Леонид Аркадьевич, вы меня расстраиваете, смс-ки не пишете. Еще смс-очка. И главное, все-таки, Артём, не грустите. Юлечке привет.
2: О, мы, друзья, говорим именно про смс-ки. Не мессенджеры, а смс-ки.
1: Константин написал: Юлечке привет. Спрашивает, где гимн сегодняшнего дня. Пока нет. Подождите.
2: Чуть позже.
1: Посмотрим. Может быть.
2: Может быть.
1: 3 сентября, да. Как-никак сегодня.
2: Ну, а все-таки, возвращаясь к тому, что мы сегодня отмечаем 3 сентября, но сегодня Шуфутинов день, друзья.
1: Да, посмотрите.
2: Он официально есть в календаре.
1: С поэтому... Юлечкой, вот, да, на календаре, на трибном.
2: Заглядывайте в наши социальные сети, а мы пока посмотрим, что еще помимо Шуфутинова дня сегодня можно отпраздновать. Из интересных событий. В 1812 году, тоже в такой же день, как сегодня, 3 сентября, выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путем.
1: В мире, представляете? В мире. Там консервация, конечно, нам известна еще, когда мамонтов замораживали там.
2: А здесь именно вот на заводе.
1: А интересно, что это было? Вот сардины в масле? Тушеночка или сгущенка, может быть?
2: Прям любопытно. Я ела горбушу недавно. Так вкусно. Я прям... Ух! Дешевле намного, чем...
1: Юль. Что? Чем настоящая?
2: Да.
1: Ну, Юль, я надеюсь, ты никак, Наталья, наша коллега, в микроволновке не подогреваешь?
2: Нет.
1: У нас коллега, внимание, рыбную консерву подогревает в микроволновке.
2: В 1880 году, тоже 3 сентября, в Петербурге продемонстрировали первый в России электрический трамвай.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Убрали уже лошадушек, чтобы они отдыхали.
2: Ну, трамвай молодец. Главное, чтобы на трамвайных путях не автомобили не выезжали.
1: Да.
2: А так, вообще, трамвай прекрасный транспорт.
1: Да, привет всем, кто управляет данным видом транспорта.
2: Еще из интересного, в 1914 году Мэри Фелпс изобрела...
1: Говори, это нормальное слово.
2: Давайте так. Женское нижнее бельишко в верхней части.
1: Ты стесняешься, что ли?
2: Ну, как бы...
1: Бюстгальтер сказал. Ну,
2: а дети слушают. Так вот, из чего, самое интересное, из чего она изготовила? Из носовых платков.
1: А вот это уже опасно. Лучше бы об этом не говорить. Я сразу начинаю фантазировать. А ты видела, девочки из платка, который на голову,
2: так,
1: делают себе блузки, там вот,
2: да,
1: это заворачивают,
2: да,
1: туда.
2: Да.
1: То там же все же... Все, тут дети слушают. Ладно.
2: Ну и среди именинников сегодняшнего дня певица Лика Стар,
1: да,
2: та самая, которая пела про одинокую луну.
1: Мы сейчас послушаем обязательно этот трек, в прошлое отправимся, но для начала поговорим о нашей музыкальной теме.
2: Мы сегодня, раз уж сегодня и Шуфутинов день, и Лика Стар родилась, мы сегодня решили поговорить про музыкальных исполнителей и звезд, на концерт которых вы не пойдете даже бесплатно.
1: Вот правда, если в вашем вот списке, покопайтесь в голове, исполнитель, на концерт которого вы даже бесплатно не пойдете.
2: Да даже если заплатят вам вот денег, вот вы не пойдете.
1: Если да, то почему, расскажите. Знаешь, почему я не хочу идти на концерт Кэнни Уэста?
2: Ну-ка.
1: Потому что он не поет «Седую ночь». Ну как я туда пойду? Это обман. Он не поет «Седую ночь». У него нет этой песни в репертуаре.
2: А если как бы более уже так серьезно подходить к вопросу?
1: Серьезно, я пойду на любого артиста, даже вот не моего жанра. Я...
2: Это правда, Артем такой.
1: Могу изменить мнение, составить личное представление. И если человек работает вживую, это же другая энергетика.
2: Ну, вот смотри, нет, я, например, не пойду, меня сейчас закидают помидорами на концерт группы «Комната культуры» и Жени Трофимова.
1: О, давай, какие помидоры? И огнетушитель у меня под рукой сейчас полетит.
2: Вот этого человека, который невероятно популярен последние года два точно, которого все обожают,
1: фанатеют.
2: Шикарный трек
1: «Поезда». «Лед, что поет о любви», ты что?
2: Мне не нравится его голос. Мне от его голоса плохо. Мне не нравится его вот этот какой-то пережат. Вообще вот. То есть это я на физическом уровне.
1: Юль, ну могу его слушать. Это лирический герой. Ну ладно, мнение принимается, а
2: ну,
1: есть
2: вот,
1: еще?
2: Пожалуйста, например, на кого еще не пойду? Скорее всего, сейчас три помидора, не один, три на меня полетят.
1: Давай.
2: Скорее всего, я не пойду на концерт группы «Ленинград».
1: Пожалуйста, не
2: почему,
1: ходи.
2: Почему, да? Ну, ты, ну, мы же, он нам же задаем вопрос.
1: Потому что мамба-намба.
2: Почему? Ну, Потому что я как-то равнодушна к нецензурной лексике в музыке. Ну, правда.
1: Юль.
2: Я это не люблю.
1: Я
2: понимаю, что
1: там
2: они
1: туда,
2: зажигательные.
1: Иду туда, куда ты не идешь. Давай, куда еще?
2: Ну, надо повспоминать еще, на кого бы я... А, кстати, ну, скорее всего, не пошла бы на Ваню Дмитриенко. Я все топы сегодня, по-моему, да, решила сказать.
1: Я просто... У тебя скоро день рождения, я хотел подарить тебе билет на Ленинград, на Женю Трофимова и на
2: Ваню Дмитриенко.
1: Ну, раз тебе не надо, сам схожу, ладно? Нет, классные топы. Топчиков вообще перечислила, нормальные.
2: Абсолютный топ.
1: Я просто человек, который в детстве... Ходил на все концерты. У меня папа мастер спорта по хоккею. И в спорткомплекс нас вели на всех. Включая Кашпировского, Понаровскую. Если кто-то помнит, кто эти люди. Восьмой состав группы «Стрелки». Алексей Глызин. Это все перед моими глазами. Юль,
2: и хотя ты не был поклонником всего этого, но ты ходил на концерты.
1: Ирину Понаровскую я любил в детстве. Я вообще не понимал песен и зачем я там. Но это же... А Леонтьев Валерий мы ходили.
2: Не, на Леонтьева я бы сходил. Ну, к сожалению, он концерты не дает.
1: И за ним 100 километров проводов в микрофонах тянули по залу, когда он выбегал туда. Поэтому я готов ходить на все концерты. Ты же понимаешь, Юль, во-первых, после антракта можно сбежать, если он есть. А если нет, то тебя же никто не пристегивает к стулу. Не понравилось и не надо.
2: В общем, друзья, сегодня тема в первом утреннем шоу звучит: на концерт какого исполнителя вы не пойдете даже бесплатно?
1: И
2: обязательно
1: почему?
2: Напишите, почему.
1: Аргументированно.
2: Ну, друзья, используем приличную лексику, да, потому что мы сейчас, видим, полетели такие очень напряженные сообщения. Ну, давайте как-то... Мы же все воспитанные, да, люди? Поэтому давайте как-то...
1: Не, ну, не, вы можете написать, но в эфир-то это, наверное,
2: не пойдет. А то я просто... Я вижу этот голос этого человека, и там много нецензурных слов. Ну, друзья,
1: все,
2: ну, давайте цензурно.
1: Пожалуйста. Мы же говорили, не будем это сообщение читать. Что-то читайте.
2: Ну, я просто на глаза попалась.
1: Куда высказываться? Макс, Телеграм, СМС на номер 8-983-510-107.
2: Итак, поехали через несколько минут.
1: А еще? Что-то не все сказал.
2: Ой, простите.
1: Ну?
2: Давайте, смс-ки.
1: Да.
2: Вы можете в смс-ки нам писать.
1: Да, 983-510-107. А еще можете...
2: Заглядывать в социальные сети к нам. И, естественно, высказываться в том числе и в формате аудио.
1: А
2: пожалуйста.
1: Теперь, друзья, Юля достала кассету. Давай.
2: И,
1: запускай.
2: С песней, которая сейчас, возможно, вызовет ностальгию у многих из вас.
1: Лика Стар.
2: Ну, кто застал?
1: Именинница, «Одинокая луна». Через 3 минутки будем читать сообщение. Ну, а пока устраиваем дискотеку. Врубайте на полную.

0: Немного поностальгировали, устроили дискотеку в первом утреннем шоу. Но и давайте обратим внимание на послания, которые прилетают на заданную тему. А мы сегодня говорим про исполнителей музыкантов, на концерт которых вы даже бесплатно не пойдете.
1: А, собственно, почему? Вопрос имеется. Ну а что касается ваших сообщений, я поняла, многих из вас...
0: Самое главное слово ты заметила?
1: Какое?
0: Достал! Или достали?
1: Достал и пищит. Вот сейчас давайте по порядку. Ну, начнем с Григория Лепса. Многие написали, не пойду на концерт Лепса, кому-то не нравится, как поет, мне не нравится, как он пищит. На Витаса не пойду, потому что он пищит.
0: Да, что ж такое пищит? Одни писклявые развелись.
1: Да, это ну что ж такое-то, да. Надежда написала, я как Артем на любой концерт пойду бесплатно, даже на Чеботину, хотя терпеть ее не могу.
0: Да вы что?
1: Но бесплатно, почему бы и не сходить?
0: Нормально на Чеботину.

0: Айметов, потому что кто это? Вот так прям, прям вот так вот пришло сообщение.
1: Как? Я пошел искать.
0: Юля пишет, никогда бы не пошла на Кадышеву и ее сыночка смотреть, как по сцене движутся два человека, завернутые в ковры и шторы из 90-х, просто выше моих сил. Ну и, кстати, отдельно про Григория Кадышева было сообщение.
1: Прям про него, да?
0: Вот на Кадышеву бы пошла, а на сына ее, на Григория, который, кстати, сейчас вместе с ней гастролирует везде, вообще не пошла.
1: Давай напомним, кто такой Кайметов.
0: А, ну давай, давай.
1: У нас есть Кайметов. Там вступление на 32 секунды, Юль. Танцуем. А,
0: ну мне кажется, по этой музыке уже понятно. Нам, все.
1: Давай вокал, типа.
0: Нету. А нет, не будет вокала.
1: Еще. Помучаем вас. Ну и это ознакомительная страничка. Для тех, кто не в курсе, кто такой Кайметов.
0: Ну, послушайте, давай, Кай.
1: Какой гитарный риф вообще. Position number
0: one. Отдыхаю сам. В принципе, достаточно.
1: Хорошо, договорились.
0: Александр пишет: никогда не пошел бы и не пойду на группу «Градусы», даже если бы мне заплатили. Не нравится ни одна песня и их исполнение. Фу-фу-фу.
1: То есть вы не пойдете на группу «Градусы», даже если плевать, если заболеете. И сами себе банки поставить сумеете.
0: Вот примерно так.
1: Ну ладно.
0: Наверное, наш слушатель рассуждает. Почитаем еще ваши сообщения. Кстати,
1: круто,
0: у нас
1: начали эмоционально,
0: идет
1: музыкально.
0: Голосование на тему «Бесплатно вы бы пошли на любой концерт,
1: да,
0: или вот нет».
1: Я, да, да.
0: Ну давайте,
1: да,
0: посмотрим. Давайте вот сейчас я заглядываю в наше голосование. И на вопрос, есть ли исполнители группы, на концерт которых вы не пойдете даже бесплатно, 80% сказали, что
1: пойдут,
0: да,
1: а 20,
0: есть такие.
1: Я пойду, я 20% забираю всех билетов, Юлечка.
0: Посмотрим, что будет дальше. Почитаем обязательно еще ваши послания. Их много. Мы по возможности будем озвучивать все, но там как пойдет.
1: А еще через 5 минут почитаем гороскоп. Наши астрологи постарались, в студию доставили. Все узнаем, как день прожить.
0: А вообще такое ощущение, что Артем задался целью, как только идет упоминание нелюбимого артиста, Артем обязательно это ставит
1: в эфир. Поставим обязательно, да.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Заговорить на английском. Level 11. Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
3: Где-где?
4: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
7: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
6: Значит, вместо обеда в «Приз». Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Что изменилось после лечения?
6: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
10: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбку.

0: которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7.30 уже в Новосибирске, как и обещали, друзья, звездные предсказания подоспели. Гороскоп в эфире шоу «Пуш». Давайте разбираться с этим четвергом.
2: Посмотрим, как его прожить.
1: Овны, четверг начнется с нового и необычного. Это немного пугает, но открываются классные перспективы. Похоже, вы стоите на пороге большого дела.
2: Ой, ну вы большим делом поделитесь
1: когда
2: потом.
1: Когда из дома выходил, стоял на пороге большого тела. Выносил себя на работу.
2: Тельцы, кто как не вы знаете, что невозможное возможно. Думайте позитивно и верьте в мечту, даже если путь вам покажется долгим. Поэтому давайте сегодня вот реализовывайте, фантазируйте, мечтайте.
1: Больше хороших мыслей. Близнецы, пожалуйста, направьте свою энергию в мирное русло, займитесь чем-то полезным и не ввязывайтесь в споры. Иначе потом будет трудно разобраться. Естественно, кто прав, кто виноват, надо будет
2: так
1: доказывать.
2: Ну, знаешь, я тебе так скажу, близнецы всегда правы. Все, без вариантов, я так считаю.
1: А, то есть тогда ввязывайтесь в споры, Юля разрешила.
2: Раки, друзья сегодня готовы прикрыть ваши тылы, но для этого нужно честно рассказать им обо всем, что тревожит. Они и выслушают, и помогут при необходимости.
1: Что у раков, кто что прикроет?
2: Тылы.
1: Раки, а вы что,
2: не тела, а тылы.
1: Раки, вы что, тылы-то оголились? Там 7 градусов на улице, ну прикройтесь.
2: Друзья, с этим человеком ничего серьезного
1: абсолютно
2: не получится.
1: Далее, львы, пожалуйста, планируйте траты и помните, новые покупки должны приносить не только радость, но и реальную пользу.
2: Ой, ну это да. Наверное, но иногда просто радости тоже достаточно. Но я и не лев. Девы, вас проснется интерес к тому, что раньше было безразлично. Теперь все свободное время может уйти на новое увлечение.
1: Да ты что?
2: Чем там собрался увлекаться?
1: Выжигатель давно не доставал, Юль.
2: Так это не новое увлечение, это сильно старое.
1: А он новый, не распакованный. Далее, весы, пожалуйста, постарайтесь избавиться от грустных мыслей и плохих воспоминаний. Конечно, это будет непросто, но нужно оставить это все в прошлом.
2: Ну вот еще бы кто-то научил какую-то методику, да, как
1: да,
2: мысли грустные из головы выбить.
1: Руку подняли, резко опустили, сказали то, что нельзя в эфир говорить. Мысли грустные, до свидания, типа того.
2: Скорпионы, чтобы достичь высот, излучайте уверенность. Не стесняйтесь настаивать на своем и держаться твердо. Я вот держусь твердо, непоколебимо. Чувствуешь, правильно сказала, да? Ага.
1: Да, не, я почему молчу, я боюсь.
2: Потому что я сказала твердо.
1: С этим твердым кулаком по столу, который может сейчас стукнуть. Далее, стрельцы, сегодня придется постоянно перестраиваться под меняющиеся обстоятельства, поэтому действуйте быстро и гибко.
2: Ну вот, мы вас предупредили. Козероги, сейчас вы готовы взяться за любое перспективное дело, но сначала подумайте, к чему оно приведет и есть ли у вас гарантии выгоды. А то вот это возьметесь, а выгоды никакой
1: конечно,
2: не получится.
1: Конечно, оно вам без выгоды.
2: Время потратите.
1: Зачем оно вам без выгоды? Ну, точно. Но водолеи, кто-то из вас сегодня задумается о переезде, кто-то о ремонте. Любые перемены с недвижимостью или домом будут очень-очень положительными.
2: Ну вот так сидели-сидели, никого не трогали, решили ремонт
1: но
2: сделать.
1: Но они вот эти перемены положительные, в смысле положите деньги в кассу. На ремонт, на переезд.
2: Ну и рыбы. Мы — это не только мысли, но и чувства. Поэтому, рыбы, ощущайте себя счастливыми и успешными. И тогда победы не заставят себя ждать. Вот все, самовнушение должно сработать. Все, вы счастливые, довольные, успешные.
1: Да, пускай у всех будет счастливый, довольный и классный четверг.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:36 в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. Буш, будем играть, Юль. Давай играть, давай играть, Юля.
2: Ну, если ты настаиваешь, давай. Так давайте поиграем.
1: Ну, масло моторное ждет победителя игры «Автобум».
2: А вот это все случится буквально через несколько минут. Для того, чтобы это самое моторное масло заполучить, 4 литра в одни руки, мы, друзья, призываем вас, конечно же, участвовать в игре «Автобум». Она случится через несколько минут, а вот дозвониться-то нужно уже прямо сейчас.
1: Пора. Ваши руки не для скоки, мы знаем. 209-05-07, набирайте скорее.
2: Пока вы дозваниваетесь, давайте посмотрим, что нам синоптики пообещали на день сегодняшний.
1: Ну что пообещали, Юль? Небольшой дождь. Возможно такая история. Ветер юго-западный, 3,8 метра в секунду. Юго-западный, вы что там нам свой ветер отправляете?
2: Пригнали.
1: Весь город. Жил массив, успокойтесь. Днем будет около плюс 15.
2: Сейчас достаточно прохладно, всего лишь плюс 7 градусов на термометре.
1: Согреваемся, идем принимать звонки. 209-05-07.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Радио Юнитон.
1: Генеральный партнер ООО ГК Юником.
2: 7:41 будем играть, как и я настаивал, просил. Юля всегда соглашается практически на то, что я хочу. Ну а вы хотите наверняка порадовать свой автомобиль моторным маслом Гигас, а оно есть у нас.
3: 4 литра моторного масла Гигас 5.30 SQ мы сейчас разыграем от группы компании Юником, эксклюзивного дистрибьютора моторных масел и технических жидкостей японского бренда Гигас.
2: Надо брать, друзья, главное дозвониться, это сделал
3: Артем.
2: Артем, тезка, доброе утро, здравствуйте.
4: Артем, здравствуйте.
2: Доброе утро,
3: Артем.
2: Тут Юля тоже рада вас слышать. Юля загадывает желание между двух Артемом.
3: Почему только я? Мы все сейчас загадываем желание, потому что мы все, друзья, с вами находимся между двух Артем. Не знаю, поможет ли это нашему слушателю Артему выиграть подарки, но мы, Артем, вам этого желаем. Сейчас будет вопрос. Четыре варианта ответа.
2: Пожалуйста.
3: Если справитесь с заданием, заберете 4 литра моторного масла. Ну что, давайте вперед. Сегодня сложнейшее задание.
2: Такие варианты, поэтому надо подумать.
3: Мне кажется, там сложнее вопрос, чем варианты.
2: Приготовились, начали.
3: Итак, Артем, как вы думаете, какой ответ будет на следующий вопрос? В составе тройной синтетической базы масел Гигас присутствуют ПАО. ПАО. А что такое ПАО? Давайте варианты ответа. Это полиальфа-олефины, это полонский Аркадий Олегович, это пиридоаминооктан или пароаномальный объект.
2: Время выбирать.
3: Итак, еще раз давайте варианты. Полиальфа-олефины, полонский Аркадий Олегович, пиридоаминооктан или пароаномальный объект.
4: Ну, наверное, первый вариант.
3: Полиальфа-олефины.
2: А, да? А Аркадий Олегович как же?
3: Сейчас загрустит он.
2: Возможно, это химик великий, который вот там синтезировал компоненты ПАО.
4: Нет, не подходит, наверное.
3: Не подходит. Да мы, знаете, не будем сопротивляться этому факту, потому что действительно правильный ответ — полиальфа-олефины.
2: Артем, это победа.
3: Вариант.
2: Мы поздравляем вас. Ура.
4: Спасибо.
3: Это действительно устойчивая база из нефти, обеспечивающая превосходную чистоту и стабильность, плюс именно те самые ПАО обеспечивают стабильность и чистоту масел Гигас конкретно, поэтому мы вас поздравляем с победой.
2: Так мы с тобой как масло Гигас и ПАО, мы же стабильные и конкретные, да?
3: Ну и чистенькие.
2: И чистенькие, на частоте 107 вещаем стабильно по будням с 6:55 до 10:00.
0: Автобум на радио Юнитон.
1: Генеральный партнер ООО ГК «Юником».
5: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
0: Радио

0: Образовательный комплекс «Интеллект» — это небольшие классы, сильные педагоги и современная образовательная среда, где каждый ребенок получает максимум внимания. Приглашаем на экскурсию и пробный день. Дуся Ковальчук, 250, телефон 242-72-12. Образовательный комплекс «Интеллект».
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Развиваете свой бизнес? Предоставляем займы по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Максимальная сумма займа до 5 миллионов рублей. Фонд микрофинансирования НСО. Изучите все условия займа на сайте microfund.ru в разделе «Виды микрозаймов» или уточните по телефону 209-13-33. МКК. Фонд микрофинансирования НСО.
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Каникулы в Китае. Level 11.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России. 2025 года.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.

0: Новосибирске 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Добрейшего утра четверга всем и каждому, кто слушает радио «Юнитон». Всем пуш, здравствуйте, продолжаем
3: всем
2: разговор.
3: Доброго утра, привет. Мы сегодня в этот прекрасный день прощания решили поговорить про музыкальных исполнителей, на концерт которых вы не пойдете даже бесплатно. Тема сегодня в первом утреннем шоу звучит именно так.
2: Подкинул нам Шуфутинов день такую тему, а мы-то за.
3: Ну давайте почитаем, что вы нам пишете. Поехали, вот такое послание. Виталий написал: бесплатно на любой пошел бы. Само слово «бесплатно» обязывает присутствовать.
2: Вот я, в принципе, по такому принципу, извините, за масло-масляное бы и сработал. Да, я иду бесплатно на кого угодно, Юль.
3: Дальше пошли зубы и усы. Отталкивающие. А теперь более подробно. Дмитрий написал: на Игоря Николаева не пошел. О, эти усы. Не пойду, потому что усы отталкивают.
2: Я ходил. Вообще классно.
3: Ну, тебя усы не отталкивают. Ну вот видишь, какие вы разные. И все-таки мы вместе, меня да, все в одной команде.
2: Вот на Игоре меня усы не отталкивают. Вот на Алевтине, наверное, бы да.
3: Павел написал: не пошел бы на концерт Люси Чеботиной.
2: А чего это?
3: Боюсь ослепнуть от софитов, которые будут отражаться от ее виниров.
2: А там еще и у нее микрофон фирменный со стразами.
3: Со стразиками.
2: Белый.
3: Да,
2: там
3: да,
2: еще
3: да.
2: больше будет отражений.
3: Юля написала: Ольга Бузова. Ее тексты исполнения вызывают оскомину и кровь из ушей.
2: А я был на концерте Бузова.
3: При этом тут же Виталий пишет: да ну можно сходить на Бузову, цитата, чисто поржать. Ну, бесплатно же.
2: Она же теперь как артистка юмористического жанра, мне кажется, выступает.
3: Ну,
2: поржать, да, и
3: ну,
2: сходить.
3: Можно, почему да. нет? Дальше поехали. Написала нам Наталья.
2: Перемещаемся в телеграм-канал.
3: Ни за что бы не пошла на Айову и Ёлку. Вызывают раздражение их голоса, ну просто трясет. И даже вот прям не могу вот так вот. Вот настолько.
2: Это как же вот
3: это
2: так?
3: Это из разряда вот на физическом уровне.
2: Не надо, вот у меня Ёлка в плейлисте, я Айову не включаю.
3: Конечно,
2: да?
3: нет.
2: Все,
3: конечно, нет.
2: Убираю.
3: Естественно, неоднократно упоминался Шаман. По разным причинам, что вот на него не пойдут.
2: А вот что так повлияло?
3: Надо.
2: Ну, лизнул лед человек.
3: Иркутский, байкальский.
2: Байкальский, да. Конечно. Все нормально.
3: Стелла написала: ни на одного не пойду, кто фальшивит. Запоминайте, фальшивит, глотает окончание и гнусавит трендово. Как еще одна наша слушательница написала, вот на всех вот этих современных Айсгергерт, Маканы, вот то, что любит молодежь, вот это вот все нет, не ее. Но это нормально, это дело вкуса.
2: Нет, каждому свое. Но вы когда никуда не ходите, вы говорите: я пойду. Мы что не решили? Куда Юля не идет?
3: А давайте все бесплатные билеты Артему, да.
2: У кого есть билетик, пожалуйста, мне давайте.
3: Юля написала: тут можно бесконечно перечислять, но Анна Асти, терпеть не могу ее носовое пение и однотипные песни. Дмитриенко, просто не люблю. Гаязов Бразерс, это вообще жуть.
2: Вообще весь мой топчик перечислили просто. Весь мой плейлист выходных дней, ну.
3: Евгений вот про Мари Краймбри и Юлюсю Чеботину тоже пишет. Вот просто голос и манера бесит. Сегодня так много нас так раздражает, да, моментов. Дальше, еще парочку. Кто-то не пошел бы, вот как Степан, на Киркоров, ну просто потому, что это уже все в прошлом.
2: Вот,
3: ну,
2: вот как будто это для вас.
3: Пережиток прошлого.
2: А для нас?
3: Так я бы не обобщала. Я бы не обобщала,
2: а
3: пожалуйста.
2: А какое шоу? А какие колготки, когда забыли надеть штаны?
3: Ну вот просто Вадим написал, что в далеких 90-х был на концерте Киркорова на стадионе «Спартак», и он был очень близко к сцене, пел под фонограмм, иногда даже рот не раскрывал, вот поэтому больше не хочет. Вот на Киркорова больше
2: а
3: не пойдет.
2: А надо сходить и изменить представление.
3: Нет, ну говорят, что он поет вживую-то.
2: Вживую-то?
3: Наверное. Почти
2: да.
3: всегда,
2: да.
3: может быть. Ну и давайте смотрим на голосование. Оно продолжается в наших социальных сетях. Вопрос-то, собственно, звучит так. Есть исполнители или группы, на концерт которых вы не пойдете даже бесплатно? 88%
2: уверен,
3: сказали, что есть
2: да.
3: такие группы.
2: А мы, я, не Юля. Юля-то, да. А те, кто нет, готов бесплатно сходить.
3: На любого исполнителя.
2: Нас 12%. Давайте создадим какое-то общество, партию.
3: Любителей
2: бесплатного.
3: Да.
2: Партия любителей бесплатного. Артем Фадеев, голосуйте.
3: Когда в преддверии выборов
2: Но мы уже опоздали, мы не зарегистрировались, Юль, не собрали подписи. Но через 4 года или сколько там, мы зарегистрируем партию любителей бесплатного.
3: Я боюсь даже до этого момента, но пусть будет.
2: Поэтому тебе придется, если ты будешь голосовать за нашу партию, идти на концерт Вани Дмитриенко, которого ты не хотела бы слышать вживую.
3: Чтобы я дожила до этого момента, когда эта партия появится. Мне нужно здоровье хорошее.
2: А куда, Павел? Сейчас мы тебя отправим на обследование, и все будет в порядке, потому что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
3: Где продолжается бархатный сезон, он в самом разгаре, и биохимия 13 показателей здесь всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Two ships in the night.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: Как только пришел сентябрь в любимый город, цифру 5 мы видим по утрам в плане пробок и затруднений на Яндекс.Картах.
2: Изучаем, где сейчас имеются сложности, ДТП в том числе. Их, кстати, достаточно
1: немало
2: много.
1: Их, да.
2: И сегодня засветился в этом плане левый берег в негативном смысле, естественно. Давайте изучать.
1: Поехали.
2: Начнем
1: на
2: с улицы... Давайте,
1: на Мира.
2: Нет, давайте начнем с Винаповского моста. Кто пытается ехать в сторону улицы Мира, друзья, ну будьте аккуратны, там ДТП, поэтому придется
1: правый
2: постоять.
1: Ряд.
2: Еще по поводу улицы Петухова. Это, вот здесь как раз нужно уточнить. Сегодня Петухова стоит на пересечении с улицей Бородина. Поэтому если едете в сторону Бородина от площади Кирова...
1: Там ДТП, правый ряд, и
2: огромная
1: внимание.
2: Огромная пробка.
1: Действительно. Ехать от Громова, пробка. А посмотри, как от Северной все встало со стороны улицы Мира. Никто ж не думал, не гадал, что именно там сегодня можно пробку найти.
2: Ну да, Сибиряков-Гвардейцев невероятно сильно стоит. Дальше поехали, изучаем улицу Станционную. Здесь тоже есть что рассказать. Со второй Станционной невозможно выехать на Станционную. Там тоже ДТП в районе Бетонного переезда. Сложности присутствуют. От кольца медпрепаратов до Порт-Артурской тоже сложности присутствуют. Ну и, конечно же, никто не отменит Площадь Труда. Улица Станиславского стоит от площади Станиславского, Ватутина стоит от Котовского, ну и вроде бы по поводу левого берега.
1: Можно
2: все?
1: Я поговорю с левым берегом?
2: Поговори, ну только серьезно,
1: как
2: давай.
1: В особенности на национальной охоты и всего остального. Ну, левый берег, блин, даешь. Вообще.
2: Димитровский мост немного затрудняется
1: там
2: в сторону сужение, правого берега.
1: Две полосы, да.
2: На всякий случай об этом напоминаем. Ну, а правый берег, здесь все как-то попроще. Есть небольшие затруднения на улице Большевистской. Кто едет в сторону Речного и прям вот ближе к Речному, все сложности.
1: Стандартные затруднения на Каменском шоссе, на Богдана Хмельницкого практически на всем протяжении. Да и достаточно.
2: И все. Если мы о чем-то
1: ну,
2: не сказали...
1: Ну, левый берег ты даешь, конечно.
2: Я чувствую, но, это будет фраза дня.
1: Ну, левый, ну, да.
2: Пишите в Макс или Телеграм, если мы о чем-то не рассказали. 8-983-510-107.
1: И обязательно, слушая Пуш, соблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон. If you don't like something...

0: 8.18 в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. Пуш, поговорим, намекнем на приятности, радости и подарки.
1: Кстати, пожелаем приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает, потому что время такое 8.18, знаете, это как раз вот кто как работает с 10, вот проснулись,
0: гласит
1: завтракают.
0: Мудрость народная, завтрак съешь сам, обед подели мне, дай самое вкусное, Юля, а ужин вообще мне весь отправляй доставкой.
1: Вместе с завтраком.
0: Я жду.
1: Я поняла. Кстати, по поводу приятностей и сладостей, в городе Дмитрове, это в Московской области, да, сделали пирожное картошку 250-килограммовую. 250-килограммовую.
0: Сколько?
1: 250 килограммов пирожная картошка.
0: Ням-ням.
1: Но рекордная история. Просто день рождения город Дмитров отмечал. 250 килограммов картошки.
0: Ну ладно, наш торт 1300 кг не переплюнуть. На 130 лет в Новосибирске 1300
1: это просто
0: килограммов тортик сделали.
1: Пирожная картошка – это одно из самых любимых моих пирожных.
0: Но правильное, приготовленное.
1: Ну, правильное.
0: В одной сети, которая закрылась.
1: Была очень вкусная пирожная.
0: Да, по дороге, которой там прям просто вот как из детства был вкус. А куда ни приду, Юлечка, вот эти все кофейни, они как-то все плотное такое, пластилиновое какое-то.
1: Как-то все не то. Ну, давай, хорошо, давай, я тебе как-нибудь приготовлю.
0: Меня,
1: я специалист по картошке.
0: Дегустатора не позвали в город Дмитров.
1: Я в шоке. Могли бы вообще-то отправить экспресс-доставкой? Быстро, оперативно.
0: Меня. Лучше меня туда доставить.
1: Или тебя в Московскую область. Но не знаем, как насчет сладостей, а вот чем, если серьезно позавтракать, пообедать или поужинать, мы сейчас подскажем, где это сделать. И сделать еще и достаточно бюджетно.
0: Партнер шоу «Пуш». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно купить, например, тушенку говяжью армейский запас за 209,90 или свиные ребрышки за килограмм 229,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков-Гвардейцев 47.
2: Радио.

0: Первое правило Додо Пиццы. Расскажи всем о Додо Пицце.
1: Додо.
2: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики.

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подтянуть английский. Level 11.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Что изменилось после лечения?
5: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Петрович, наливай.
9: Наливаю.
10: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
8: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
10: А, Брозекс. Наливай.
9: Наливаю.
11: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
2: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
12: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
13: «Додо».
14: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
15: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
16: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
17: И зависти.
15: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
13: «Додо».
19: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: ФМ.

0: партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оршмидт Дентал.
1: 8:28 в Новосибирске. Вы слушаете радио «Юнитон». Первое утреннее шоу. И завтра в это же время примерно мы отдадим подарки победителю очередной серии фотоконкурса «Улыбка на все 100».
2: Кстати, вместе с нами Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Сертификат на 5000 готов.
1: 5000!
2: Кстати, не просто у нас это очередная неделя фотоконкурса, это финальная неделя нашего фотоконкурса всего в целом, поэтому у вас последняя возможность забрать этот подарок, а значит, нужно успевать поучаствовать. Каким образом? На этой неделе тема нашего фотоконкурса звучит
1: мобильная
2: так.
1: Мобильная улыбка, то есть селфи.
2: Селфи. Это обязательно должно быть селфи, на котором вы улыбаетесь. Неважно, какое количество людей на фотографии, самое, неважно, где оно сделано,
1: да,
2: это
1: абсолютно.
2: Фото. Самое главное, успевать присылать нам свои фотографии в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Мы круглосуточно принимаем ваши фото.
1: Ну, правда, сегодня последний день приема заявок.
2: Да, ну, либо самостоятельно можете зайти в наш фотоальбом конкурса в группе ВКонтакте и загрузить лично.
1: До 23 часов, давай, Юля.
2: До 23 часов сегодняшнего дня. 59 минут 59 секунд.
1: Все, потом работы не принимаются. Ну а завтра в это время найдем победителя. Заглянем, полистаем, что там прислали.
2: Из новенького. Ну давайте, Марина, например, прислала, где она делает селфи, улыбается, и у нее страусы.
1: Да.
2: Впереди страус, сзади страус.
1: Я хочу туда, это явно что-то Азия какая-то. А я ее очень люблю.
2: Ну и, кстати,
1: я страус, не про Марину, я про Азию.
2: Да, страус на переднем плане, мне кажется, тоже улыбается.
1: Он просто ржет.
2: Над кем? Над Мариной?
1: Ну, ты у меня тысячная за день. Ты же у меня все фото эти, ну.
2: Вадим нам тоже прислал забавную фотографию из солнечной Абхазии.
1: С дарами. Ну, и из квартиры, судя по всему, он уже вернулся.
2: И, значит, Вадим, во-первых, улыбается. Улыбается невероятно. Это самое главное. У него на шее висят сушеные какие-то фрукты, привезенные из Абхазии.
1: На ухе правом чурчхела.
2: И на голове как будто лавровый лист.
1: Ну, свеженький.
2: Да, да.
1: Лаврушечка.
2: Еще фотография забавная от Марии. Вернее, даже так, три фотографии Мария нам прислала, где она с какими-то известными
1: персонажами. Рядом с постером Мэрилин Монро, она, конечно же,
2: улыбается.
1: Копирует ее улыбку.
2: Сидит вместе с участниками группы.
1: Причем?
2: Бутырка.
1: Я бы не говорил слово «сидит».
2: Ну, тоже улыбается.
1: Просто на фото. Она с Бутыркой.
2: И еще с каким-то мужчиной, наверное, он известный где-то в узких кругах. Не знаем его, но тоже улыбается.
1: Забавно, очень круто получилось.
2: Вы можете вдохновляться, друзья, этими фотографиями, заглядывая в наш фотоальбом, ну и успевайте до конца сегодняшнего дня.
1: Ждем вашей работы.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оршмидт Дентал.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: погода на радио Юнитон.
1: 8:36 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон в шоу «Пуш». О погоде напомним.
2: Немного пасмурно. Около 8 градусов сейчас в Новосибирске, хотя где-то 9.
1: Логично. Около 8 часов, около 9 часов, так и градусов около 8.
2: Около 8-9.
1: Около 9. А в 15 часов будет плюс 15, а в 16 не будет 16. О погоде на сегодня более детально. Небольшой дождь ожидает Новосибирск. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем около 15 градусов. Со знаком плюс.
2: Ну, а в ближайшие минуты, друзья, у нас в эфире игра «Операция подмена». Мессенджеры готовьте для участия. Классные подарки есть, задание тоже.
1: Точно, наша любимая.
2: Пожелаем удачи.
1: Наша любимая Юля говорит вам об этом. И наша любимая премьера сезона «Операция подмена» через 3 минуты.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 8.40 в Новосибирске. Первое утреннее шоу «Радио Юнитон» в эфире. И наши вкусные партнеры «Безумно крутая шаурма» приготовили для вас сертификат на 1000 рублей на угощение.
5: Сами будете выбирать, что вам больше нравится. Классическая, острая или с необычным сочетанием вкусов. Какую бы шаурму вы ни выбрали, главное, чтобы она была приготовлена с душой. Именно так делают в «Безумно крутая шаурма». Попробуйте сами.
4: Пуш рекомендует.
5: Постарайтесь сейчас выиграть у нас сертификат, чтобы потом попробовать абсолютно бесплатно.
4: Мы понимаем, что в сентябре аудитория к нам прибывает, да, кто возвращается из отпуска. Будем детально рассказывать правила игры «Операция подмен».
5: Мы берем известный хит, меняем музыку и даже стиль музыкальный, немного видоизменяем текст, а ваша задача, послушав это легкое, прекрасное сумасшествие и безобразие
4: точно,
5: иногда,
4: точно.
5: Вспомнить, угадать, кто поет эту песню в оригинале.
4: В оригинале, кто поет, варианты писать в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107 с вариантом ответа. Указываем свой номер телефона.
5: Ну, я предлагаю сразу переходить к заданию.
4: Прошу, маэстро, музыку.

0: 8.44 в Новосибирске, друзья. Подводим итоги игры «Операция подмена». Наше музыкальное баловство.
1: Сегодня на тему суперхитов. Сегодня звучало баловство вот так. Давайте напомним задание.
0: Приготовили? Ты уверена, что ты хочешь еще раз это услышать?
1: Однозначно.
0: Тогда, пожалуйста.

0: Друзья, по правилам игры вы должны были догадаться, кто в оригинале поет эту песню.
1: Но сегодня практически не было неправильных ответов. Ну так, частично, давай.
0: Был Михаил Круг и группа «Любэ».
1: Это не они.
0: А дальше пошли варианты. Ше, ши, ша. Я как будто бы русский урок, русский язык.
1: Шафутинский, шифутинский.
0: Шифутинский или шефутинский. Это неверные ответы. Правильный ответ.
1: Шуфутинский.
0: Шуфутинский. И вы просили. На тебе.

0: сентября.
1: Все, сегодня больше этой, вот этой песни и намеков на музыкальные составляющие не будет. Кто нам Михаила Шуфутинского первый прислал?
2: Первый верный ответ пришел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 3997.
1: Примите поздравления и подарки. Сертификат на 1000 рублей вас угощает безумно крутая шаурма.
3: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
4: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: Тип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова-Юа. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
4: Вниманию предпринимателей. Фонд микрофинансирования НСО предоставляет займы предпринимателям до 5 миллионов рублей по ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Подробности по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте микрофонд.ру в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: И раз.
8: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
9: Когда очень хочется додо пиццы.
8: До-до.
10: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
11: Где-где?
12: В радиотехнике!
10: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
14: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Вот это да! Вот это выгода! Только 3 и 4 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чистящие и моющие средства.
16: Подробности в магазинах «Быстроном».
15: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
17: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
18: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Нужен английский? Level 11.
20: Какой прекрасный вид сверху!
21: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
22: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
23: Ты так быстро подружился с преподавателем?
24: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
8: «Додо».

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Первое утреннее шоу, друзья, в эфире. Встречаем вместе четверг, 3 сентября. Сегодня, здравствуйте, у нас есть еще целый час для разговоров, воспоминаний, улыбок и нелюбви.
1: Сегодня нелюбовь к музыке, вы не поверите, да, на радио обсуждаем.
0: Да, именно так.
1: Ну, просто сегодня, в этот прекрасный Шуфутинов день, мы решили поговорить про исполнителей и музыкантов групп, на концерт которых вы не пойдете даже бесплатно. Что это за исполнители и почему?
0: Что так влияет? Я за бесплатно все, я готов. Я готов, девочка, просвещаться, удивляться.
1: Артем даже предлагал партию создать любителей ходить бесплатно на исполнителей.
0: Партия любителей бесплатного.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, давайте почитаем и послушаем ваши сообщения. Давайте начнем с такого воспоминательного сообщения от Вадима.
0: Вадим написал аудио.
1: Он не пойдет на концерт, а может быть и пойдет.
0: Запускаем в эфир.
2: Вот. У меня был такой случай в нулевых годах, что мне импонировал и нравилось исполнение Михайлова Стаса. Я бы хотел сходить в тот момент на концерт. Но потом, после того, как у него появилась звезда во всех частях его тела, у меня поменялось такое мнение. Ну, наверное, все-таки я бы, наверное, сходил. На халяву я точно бы сходил.
0: Ну вот, видите, партия любителей бесплатного пополнилась еще одним человеком.
1: Еще Анна написала: «Марго, инстасамка, бредовой песни и голоса нет». Кристина тоже присоединяется к этому сообщению. Да. Ну, Марго — это вот эта вот, которая вот эту вот песенку-то пела.
0: Кукареку. Ну, это какая-то лаунж-версия. Несу, что там, косу на боку, кукареку.
1: Давайте еще читать ваше сообщение. Например, Анастасия пишет: «Газан, КамАЗ и подобное современное творчество».
0: Я понял,
1: ну, не понимаю я
0: вам
1: такого.
0: Вам не нравится, где есть буква «З»? Газан, КамАЗ. Все? Выяснили?
1: Давайте дальше. «Не люблю Аллегрову и не пойду на нее, на ее концерт. Хриплый голос и сомнительный репертуар».
0: Какой репертуар сомнительный? Будуар императрицы повидал немало на своем веку. Вы что?
1: А про день рождения?
0: Это же классика жанра.
1: «А я тучи разведу руками».
0: «А были белее снега свадебные цветы». Да мы фан-клуб Аллегровой.
1: А вот это вот спеть в караоке песню «Снежинки на ресницах таяли».
0: Это под утро. Но сначала Алексей Владимирович споет «Ландфренд, ландфрак». А потом «Снежинки».
1: Дальше еще. Алена пишет: «У меня дочь, ей 12 лет, зовет меня на концерт группы PLM». В скобочках Алена пишет: «Не парьтесь, никто не знает, кто это».
0: Ну вот, мы сейчас
1: я
0: все
1: послушала
0: удивились.
1: Пару песен, просто кровь из ушей. Даже если приплатят, не пойду. Тогда говорит: «Пойдем на Пирожкова». Ну тут хотя бы
0: посмеяться.
1: Посмеяться можно,
0: точно.
1: Да. Ну и что касается вашего голосования, друзья, давайте почитаем, что вы нам пишете.
0: Посчитаем.
1: Посчитаем ваши голоса. На вопрос, есть ли исполнители или группы, на концерт которых вы не пойдете даже бесплатно, 91% сказал: «Да,
0: ну
1: есть
0: и прекрасно,
1: такие».
0: Нам кто бесплатно больше достанется. Причем час назад было соотношение 88 на 12, сейчас уже 91 на 9.
1: Так, глядишь, мы и до 100% дойдем, за исключением Артема и его партии,
0: да,
1: любителей всего бесплатного.
0: Пишите еще, друзья, и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: В «Гемотест» бархатный сезон в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Hey!

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон».

10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Пуш. Юбилейный сезон.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Легче легкого.
4: Проще простого.
3: Лайтово-лайтовее.
4: Друзья, все это в игре «Наоборот», которая прямо сейчас стартует в нашем эфире. Проводим ее вместе с сетью супермаркетов «Быстроном». Ну а для того, чтобы поиграть и забрать у нас подарки, а в частности сертификат на 1000 рублей от «Быстронома», нужно сейчас услышать задание. Мы берем слово, озвучиваем его задом наперед. Вы пытаетесь вернуть все назад и то, что у вас получилось, прислать к нам в мессенджеры.
3: Макс, Телеграм работают. Номер для связи 8 983 510 100 и 7. С вариантом ответа обязательно указывайте свой номер телефона, чтобы мы смогли с вами выйти на связь.
4: Автору первого верного ответа вручаем подарок и предлагаю начинать.
3: О, а сегодня легко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поехали.
4: 6 букв.
3: Да.
4: Пучтек. Я хочу через Э, но вообще там через Е, но мне хочется пучтек.
3: А почему пучтек? Не нравится
4: пучтек,
3: тебе?
4: Пучтек, не знаю, какой пучтек.
3: Что, а если пучтек? Меня немного пучтит.
4: Пучтек, друзья. К на конце. Все, друзья, ваши версии пишите к нам в мессенджеры. А то сейчас Артем слишком много сказал уже.
3: Ну, давайте. После...
4: Да, все, да.
3: До свидания, выхожу из эфира.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8

0: 9:14 в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу. И извините, но 3 минуты назад у нас случился пучтек.
1: Это задание.
0: Или пучтик.
1: В игре наоборот. Ваша задача была развернуть все слово в обратном
0: легко,
1: направлении
0: быстренько,
1: и получить
0: сразу
1: ответ.
0: Правильный ответ, других вариантов нет. Это кетчуп. Пучтек — это кетчуп. Кетчук.
1: Как его только не называют. Кепчуг.
0: Да,
1: один у меня хороший знакомый называет.
0: Кетчуп. Правильный ответ. Давайте узнаем, кому достанется сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном».
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 8377.
0: От всей души поздравляем.
2: Игра наоборот. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

1 сентября рынок логистики изменился. Ваш надежный партнер Byte Transit Expedition на 100% готов к новым реалиям. Мы уже внедрили электронные транспортные накладные и готовы организовать логистику вашего бизнеса быстрее, проще и с наименьшими затратами. Byte Transit Expedition – современное решение для современной логистики. Связь с отделом логистики 347 45 65 347 45 65.

0: Девушки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
3: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
4: КПД «Гастрой». Более 20 лет строим будущее.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.

0: Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогой, у нас на ужин пицца.
2: Надеюсь, Додо.
3: Додо.
1: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, ну, вроде бы всех позвала.
5: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: FM 100.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш представляют программу «Не в зуб ногой». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: 9:26. Сколько вопросов сейчас в эфире шоу «Пуш» прозвучало, связанных с прекрасной сияющей улыбкой?
4: Ну и это еще не все вопросы. У нас они есть. И будем задавать их эксперту, главному врачу Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона», врачу-ортодонту Екатерине Вячеславовне Субоч, которая уже на протяжении, сколько, 3 недель практически отвечает на все наши вопросы, да, связанные с красивой
3: стала
4: улыбкой.
3: Стала нам практически родной. Каждое утро появляется в эфире. И вообще, «Светлая сторона» — мастера спорта по брекет-системам так-то.
4: И вот про них сегодня, кстати, и поговорим. Хочется вот все-таки вновь обсудить.

0: обсудить вопрос боли. Потому что, когда говорят брекет-системы, что-то там же двигается куда-то, зачем-то, я имею в виду зубы.
1: Ну, тогда
0: насколько это больно?
1: Конкретный вопрос Екатерине Вячеславовне. Брекет-система – это больно?
2: Это очень индивидуально и зависит от болевого порога пациента. Одному не больно совсем, и пациенты даже волнуются, почему так. А другому, менее адаптивному пациенту, потребуется время и обезболивающие препараты, чтобы пережить короткий этап болевых ощущений. Болевые ощущения возникают не сразу. Как правило, через 3-5 часов после установки брекет-системы. Из-за эффекта натяжения зубов первой реагирует связка, удерживающая зуб в костной ткани, именно ее болевые рецепторы. Поэтому боль усиливает при сжатии зубов, накусывании и в первое время сложно жевать пищу. Но проходит 3-4 дня, связка адаптируется к давлению и боль уходит. Далее с похожими ощущениями пациент встречается после каждого регулярного приема по активации брекет-системы. Постепенно мы увеличиваем силы, которые смещают зубы. И на 3-4 дня снова возвращаются болевые ощущения. Они не такие выраженные, как после первого приема, но все же присутствуют. На моем опыте лечения мне не приходилось пить обезболивающие препараты, все было достаточно терпимо, и при насыщенном ритме жизни вполне можно не фокусироваться на таком дискомфорте.
1: Вот был вопрос, есть ответ, получили?
3: Получили.
0: Если нужны ответы на другие вопросы и красивые улыбки, вы знаете, что Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона» вам всегда поможет.
4: Не в зуб ногой. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта «Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
5: Что изменилось после лечения?
6: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
5: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: года на радио Юнитон.
1: 9:32 в Новосибирске. Пуш, Юнитон, дорожная обстановка. Как там, Юлечка?
2: Ну, усложняется, честно говоря. Давайте сейчас предупредим всем, кто пытается въехать в город со стороны Ордынского шоссе. Сделать это сейчас достаточно сложно. Перед Хилокским кольцом огромнейшая пробка. Да и со стороны Петухова не выехать, и со стороны шоссе, кто пытается заехать, очень-очень сложно.
1: Неприятно.
2: Неприятности присутствуют. Ну и на мостах, знаете, сейчас уже такая непростая ситуация. И Октябрьский мост в сторону правого берега встал. Димитровский тоже и направо, и налево, и так с трудом едет.
1: Вот, не нравится мне все это.
2: Началось.
1: Так а мне же сейчас и туда вот, куда, где все красное.
2: А ты не едь.
1: Заеду в пекарню, съем пирожок тогда.
2: Вот. А пока давайте о погоде. Плюс 9 градусов сейчас в Новосибирске. Достаточно пасмурно.
1: Днем в городе возможен небольшой дождь, а ветер будет юго-западный 3,8 метра в секунду. Днем около плюс 15.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
3: Радио.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9:37 в Новосибирске. Юля всегда говорит, что-что, а Фадееву лишь бы пройду. Ну, правда, друзья, мы нашли сегодня удивительное объявление. Это даже не объявление, целая вывеска на лестничном проеме.
2: Кафе.
1: Где-то в офисном здании, да, или где-то на территории, где люди идут и хотят поесть.
2: Ну, вот что, казалось бы, ну, обычная вывеска, кафе, третий этаж, да, обеды от 100 рублей
1: вообще
2: написано,
1: вообще демократично,
2: да?
1: Хорошо.
2: С 7:00 до 22:00 работают.
1: Даже так,
2: смотрите,
1: Юль,
2: какой график, да?
1: Я могу прям вечером перед сном заезжать, но вот слог этой организации
2: удивляет. А написано здесь следующее, помимо графика работы и названия кафе: готовим лучше, чем умеем. Вот как хотите, так и воспринимаете.
1: Мы думали, что получится котлета, а вышло тефтеля.
2: Вот,
1: даже лучше,
2: так,
1: чем думали.
2: Я чувствую, я перехвачу этот слоган себе, потому что я иногда
1: думали,
2: тоже...
1: щи. Нет, куриный вышел суп. Ну лучше же. Щи же мало кто любит. А куриные все едят.
2: Друзья, это объявление, вы уже можете эту вывеску найти в наших социальных сетях. Заглядывайте. Если найдете это кафе, ну, в смысле, расскажите, где мы сходим.
1: Да, обязательно.
2: Надо понять, насколько лучше там готовят, чем умеют.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
2: Привет. Одна и круглая.
1: Это как?
2: Как две половинки в «Додо». Пицца одна, а вкусов пара.
3: Субъектам предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 5 миллионов рублей. По ставке не более ключевой ставки Центрального банка России. Информация о работе фонда и условиях выдачи займов доступны по телефону 209 13 33. Изучите все условия займа на сайте microfond.ru в разделе «Виды микрозаймов». МКК «Фонд микрофинансирования НСО».
4: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
5: Ага.
4: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
5: Ага.
4: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
6: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
7: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
8: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 3 и 4 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на средства по уходу за волосами, гели для душа, детскую косметику. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
10: Английский для детей Level 11.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Шеф, нам снова повышают аренду.
14: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
15: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. makiinski.ru. Повторяю, makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: В жару и в дождь с родными и друзьями. «Додо» всегда с вами.
17: «Додо».
18: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
20: Мам! А мам? Мам!
21: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
22: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.49 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. В честь набившей оскомину вот этой песни про 3 сентября, мы сегодня 3 сентября говорим про артистов, на концерт которых вы бы не пошли.
1: Даже бесплатно не пошли бы. Ну давайте почитаем еще несколько ваших сообщений. Николай пишет, коротко, Буланова, нытик. Так, ну, там суть ее песен как раз вот в этой
0: Николай,
1: душевности.
0: Да? Николай, а вот все, ни разу в жизни такого состояния не было. Не кончается синее море.
1: А вот это не плачь. Ну, это под настроение, вы
0: не,
1: что? Ну,
0: мы не против ваших мнений.
1: Душу разрывает.
0: Оставайтесь на линии, ваше мнение важно для нас.
1: Елена пишет, сначала хотела назвать парочку имен, потом подумала и поняла, что да, в принципе, таких нет. Есть те, на которые я бы и 100 рублей пожалела, но бесплатно чего,
0: да, конечно,
1: бы и
0: мы
1: нет.
0: Мы ж про бесплатно говорим.
1: А из тех, кому и 100 рублей жалко, это Николай Басков и группа «Моя Мишель». У меня с их голосами несовместимость на молекулярном уровне.
0: А я ни разу не слышал дуэт Николая Баскова и Тани из «Моя Мишель».
1: Не надо, Елене, так плохо станет.
0: И по отдельности, да?
1: Ты что?
0: Не то, не сё. А золотая чаша золотая!
1: Я не смогу ни как Басков, ни как «Моя Мишель» так высоко спеть.
0: Я тоже не распелся еще.
1: Еще одно сообщение. Я бы так зафиналила им. Наш слушатель или слушательница, по подписи непонятно. Значит, про... перечислила.
0: Целый список нам представлен.
1: Значит,
0: да.
1: Так. Михайлов, Шаман, Бойко, Бузова, Ленинград, Киркоров, Лепс, Распутина, Малинин, ну еще несколько. Почему противные голоса?
0: Вы откуда копнули в своей памяти Машу Распутину и Александра Малинина? Где вы взяли вообще это? Ну?
1: Мы тут просто пытались вспомнить, когда мы последний раз вообще их слышали. Ну вот, видимо...
0: Не, ну ладно, я родилась в Сибири, Распутина в голове. Ты можешь вспомнить Малинина, хоть какой-нибудь романс или что он там пел?
1: Ой, ну этот же...
0: А поручик Голицын.
1: Поручик, вот, налейте, я про него. А как же вот это вот сочетание Распутина и Киркоровой про розу чайную?
0: Да, золотица, которая... Все хиты караоке, которые мы с Юлей поем, сегодня были перечислены.
1: Ну, так бывает. Ну и судя по голосованию, а мы сегодня спрашивали вас, есть ли исполнители или группы, на концерт которых вы не пойдете даже бесплатно, 90% сказали, что да, конечно, есть такие,
0: ну,
1: на
0: круто,
1: которые
0: здорово.
1: Не пойдете.
0: Можете дальше высказываться на эту тему, а завтра, пожалуйста, не опаздывайте. В пятницу будем отрываться, шалить и хулиганить. Начнем в 6:55, а на сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.